0: делом на всякий случай зоны.
1: Что? Что ты собираешься?
0: От этих пчел всего можно ждать.